0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета.
1: В городе и районе 10:00.
0: Первое чеховское радио. Радио Комета.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки-шоу». Да. Я хочу больше музыки.
3: Возраст боя ограничения 16.
0: «Комета». Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Работа кипит. Желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
6: Какие будут предложения?
7: Кафе «Кулинария» в Городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
6: Правда, 320? Это шутка?
7: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
5: Честно, кафе в Городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
6: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
5: Пойдемте уже, не будем терять время.
7: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Привет, слушатели Радио Комета. Это Настя Гдунова. Слушайте мой трек «Субботняя ночь» на 92.6 FM. Хорошего дня, люблю вас.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да.
3: Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
4: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
5: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
4: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
6: Да, там вообще интеллект не присутствует.
7: Возрастное ограничение 16.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: слышать. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное временем.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
5: Кулинария «Апельсин» — это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды с

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Полдень.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио.

0: услышать. Комета.
1: Следующая
0: комета.
1: Вещь, значит, по мотивам латиноамериканского эпоса. Когда-то в начале 20 века сказали, что роман умер как жанр, пока не появилось несколько романов, собственно говоря, в Латинской Америке. Один из них «Сто лет одиночества».

полностью тобой я пьян. Я тобою пьян, я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: территория.
1: Рабочий полдень на комете.
0: Забудьте про списки дел, забудьте про будильники на завтра. Сейчас, здесь и сейчас только ваш выбор, ваше настроение и, конечно же, ваши заявки. 8-916-244-0044. Все просто. Вы пишете, звоните. Оставляете комментарий, называете трек, и он звучит прямо здесь. А прямо сейчас ворвалась у нас The Beat is Rocking от Эрика.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Шикарное время продолжается. Мои года, мое богатство. Какие мудрые слова. Песня от Энжи. Делайте громче.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только груз мои года.

часто время торопил, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил, мои года.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов.

0: следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Продолжается наш фирменный рабочий полдень, передача «Рабочий полдень», друзья. Всех вас приветствую, кто присоединился. Меня зовут Зуля Дюкова.
3: «Рабочий полдень» на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире «Радио Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
3: 8-916-244-0044.
1: «Рабочий полдень».

0: Первое чеховское радио.
1: Суббота, друзья, день, когда можно выдохнуть, надеть любимые носки, забыть про дедлайны, но звезды, как всегда, приготовили для каждого свой сюрприз. Слушаем внимательно, потому что это не просто предсказание, это ваш план на идеальный выходной. Поехали!
2: Гороскоп.
1: Овен.

прикосновений, массаж или просто теплая ванна. Близнецы, вам нужны новые впечатления, как воздух. Устройте спонтанную поездку за город или сходите в место, где никогда не были. Общение сегодня будет легким и приятным. Особенно с теми, кто разделяет ваши интересы. Но предупреждение. Не разменивайтесь на пустые разговоры, ловите момент. Рак. Суббота создана для душевных разговоров и воспоминаний. Позвоните родителям, пересмотрите старые фотоальбомы, можно даже и в телефоне это сделать. Звезды говорят, что сегодня вы можете получить важный ответ на вопрос, который давно вас мучил. Доверьтесь интуиции и не бойтесь чувств. Лев. Ваш день, король. Сегодня вы в центре внимания, и это заслуженно. Устройте импровизационную вечеринку для друзей или просто выйдите в свет. Но, внимание, не перегибайте с самоуверенностью. Звезды просят вас быть щедрым на комплименты и благодарность. Тогда успех точно гарантирован. Дева. Дорогая Дева, выбросьте сегодня список дел. Звезды разрешают вам быть не идеальной. Поспите подольше, закажите пиццу и не критикуйте никого, даже себя. Если очень хочется упорядочить, разберите ящик с носками, но не больше. Вечер подарит вам неожиданную радость от мелочи. Весы, гармония, ваше все. Сегодня отлично подойдет для свидания или просто приятной встречи с другом. Звезды советуют заняться творчеством. Рисовать, петь, фотографировать. И главное, примите решение, которое давно висело в воздухе. Не бойтесь, чаша склонится к вашу пользу. Скорпионы, сегодня ваша страстная натура требует выхода. Займитесь

Звезды говорят, ваша удача напрямую зависит от ваших открытости новому, смелости. Козерог, остановись, Козерог, ты уже все сделал. Сегодня разрешается ничего не планировать. Поспи, почитай, погуляй в парке. Отличный день для ухода за собой. Сходите в спа или просто намажьте маску. К вечеру придут интересные мысли насчет работы, но запишитесь и отложите до понедельника. Но я дальше продолжаю, друзья. Или послушаем музыку. А давайте я продолжу после рекламы. Samba!

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

говорите, конечно же. Вечером возможен неожиданный подарок или приятное известие. И в заключение, что если у вас день рождения сегодня, вот сегодня у нас у Владимира день рождения, значит, все сегодня предсказания у вас удваиваются. Я желаю вам именно такой субботы, которая останется в памяти. Включайте музыку громче, улыбайтесь чаще и помните, звезды лишь предсказывают, подсказывают, а выбирайте, конечно же, вы сами. Отличного прослушивания. Прямо сейчас у нас Кукрыниксы, я вернусь к вам в следующем часе. Не переключайтесь.

0: Комета.
1: Танцую, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не в Москве.
0: Комета.
2: Под грустный мэр я отпускаю нашу любовь.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

Чтобы услышать свой трек в нашем субботнем эфире, не дайте им пройти мимо. Все заявки, которые приходят сейчас, я ставлю, конечно же, в приоритет. У нас полный порядок, но очереди пока нет. Поэтому, если вы прислали запрос еще полчаса назад, Алексей, он уже играет. Делайте громче.

встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное время.
1: 12 сентября. В 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Шикарное время продолжается, друзья. У нас в эфире волна нежности и ностальгии. Пришло несколько заявок с посвящениями. Дмитрий хочет передать привет своей второй половинке, а Игорь хочет подбодрить коллегу в этот рабочий субботний день. Спасибо большое. Я вот зачитываю все ваши послания. Это мне очень приятно, друзья. Кстати, если хотите не просто заказать трек, но и поздравить кого-то или передать слова, прям вот время, прямо сейчас самое время. Я зачитываю все в прямом эфире. А прямо сейчас трек слушаем.
2: У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на мир.

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота нас делают на мир.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Рабочий полдень продолжается. Ну что, друзья, если у вас нет песен, тогда, пожалуй, мы пойдем по нашему плейлисту. Прямо сейчас отправляемся в 2008-й.

Рабочий полдень продолжается, друзья. Осталось 10 минут времени. Для Анатолия звучит песня. Прекрасная песня. Мэрилин Мэнсон. Делайте громче.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Рабочий полдень на комете.
0: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
5: 8-916-244-0044.
0: Рабочий полдень на «Комете».
6: «Комета» – первое чеховское радио.

0: Комета.
1: Рабочий полдень завершается, друзья. Последняя песня сегодняшнего эфира «Постой, паровоз». Это был ваш выбор, и, конечно же, он прекрасен. Мы провели вместе эти два часа. Всем огромное спасибо. Я же Зуля Дюкова. Желаю вам отличного продолжения субботы, теплого вечера и отличного настроения, друзья. Всем пока-пока. Скоро снова встретимся.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст мое ограничение 16+.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета». «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка. Да.
1: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
1: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
1: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77.
1: 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких

0: Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Британская группа Gorgeous тоже является артистом под грифом One Hit Wonder, но это настолько выдающийся хит, что многие называют его чуть ли не самой изысканной балладой 80-х. Меланхолично-мечтательная баллада Everybody's Got a Lonesome Time, которую так любила София Ротару, что даже сама перепела.

Бывает такое, что у хита нет какой-то особой истории создания, и в таком случае песни стараются эту историю придумать. Так, есть версия, что композиция посвящена убийству Джона Леннона. Не лишенная романтики, версия разбивается в пух и прах.

0: городе и районе 15 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

0: Contact@akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. Opt-akb.ru.
1: Opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: дверь для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина – город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
4: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слух.

0: земле Лопасненской, 16:00.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

102,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Если ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Комета. Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первое чеховское радио.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
1: Штирлиц идет по нашему...

0: Ее голос звучал по всей стране. Ее слушали солдаты и матросы на всех фронтах Великой Отечественной. В мирное время ей аплодировали шахтеры, строители и ткачи. Талантом восхищались. Она была звездой советской эстрады и народным кумиром. Клавдия Шульженко. Родилась будущая легенда советской эстрады в Харькове. Музыка с детства вошла в ее жизнь. Однажды, напевая дома «Снился мне сад в подвенечном уборе», девочка услышала аплодисменты и восторженные крики соседей, которые собрались под окнами и просили спеть еще. Собственно, так все и началось. А истинное признание у публики пришло к Шульженко в Ленинграде, куда она уехала однажды и которому в результате отдала полжизни. Весной 1928 года ее пригласили в качестве эстрадной певицы выступить на концерте, посвященном Дню Печати, на сцене Мариинского театра. Буквально за один вечер имя Клавдии Шульженко стало известным.
1: О походах наших, о боях с врагами, долго будут люди песни распевать.
0: Она не обладала уникальной внешностью и сверхъестественным голосом. Слова ее песен были на удивление просты. Зато ее исполнение отличали безупречный вкус и неподдельная искренность. В тяжелые военные годы сценической площадкой для нее становились прифронтовая землянка, больничная палата, деревянный сарай. Однажды Шульженко пришлось выступать в кузове грузовика с откинутыми бортами. Во время выступления произошел налет. Певицу столкнули вниз, и кто-то прижал шинелью к земле. Когда дали отбой, Шульженко поднялась, отряхнулась и допела. Это лишь эпизод из биографии. Таких концертов было множество. Только в 42-м году более 500. Голос Шульженко стал символом эпохи Великой Отечественной войны, а вот отношения с сильными мира сего у певицы дружескими не были никогда. 31 декабря 1952 года Шульженко отказалась петь на новогоднем концерте перед Сталиным. Накануне ей позвонили и сказали, что она должна будет выступать в Кремле, на что певица ответила: «Слишком поздно, у меня уже есть планы на этот вечер. По Конституции я тоже имею право на отдых». Лишь скорая смерть вождя спасла ее от неминуемого наказания.
1: Как памятный вечер падал платочек твой с плеч.
0: Последние годы легендарная певица прожила очень скромно. Государство платило ей 270 рублей пенсии, которых женщине, привыкшей к достатку, конечно же, не хватало. Приходилось распродавать драгоценности и антиквариат, который она собирала всю жизнь. Когда в 1984 году она в последний раз уезжала в центральную клиническую больницу на открытом шоссе, в квартире оставались лишь две особо ценные вещи: диван красного дерева, купленный у Лидии Руслановой, и рояль Дмитрия Шостаковича, который композитор проиграл ей в карты.
1: Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

0: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Песня, которую вы сейчас слышите, является одним из главных национальных достояний Бразилии. По степени близкого родства каждому может легко сравниться в России с «Калинкой-малинкой». А нежный голос Жоржи Бена плавает по такой же нежной южной мелодии, обдуваемой стильным океаном сальсы.

история в этой песне прямо киношная. У Жоржа Бена, одного из главных бразильских музыкантов, была подруга-гитаристка Мария Роза Канелос. Но все звали ее Розинья из Валенсии. Играла она великолепно, но самое главное, что ее любимым выражением было «иди ты». На родном для них обоих португальском это выражение звучало как «маскинада». Жоржа часто слышал это от Розинья, решил как-нибудь использовать выражение в песне и применил сразу в первой, которую написал. «Маскинада» была придумана в тот момент, когда музыкант служил в армии, и, по его словам, он просто хотел придумать песню о счастье.

собственно, получилось. Эту незамысловатую песню о том, что лучше сальсы ничего нет, он впервые исполнил в Центре развлекательной жизни Рио-де-Жанейро. Сразу после дебюта в клубе «Баккарат» к Жоржу Бена подошел человек и сразу предложил контракт. Песню записали, но в самой первой ее версии Бена значится лишь на подпевках у группы «За Мария».

Кавер-версия этой песни, как часто бывает в таких случаях, гораздо популярнее оригинала. Игравший все в том же клубе музыкант Серджо Мендес исполнил ее через пару лет. Первый коллектив Мендеса назывался «Бразилия 65», и там играла все та же Розинья. А во время гастролей в Америке к нему в качестве гитариста присоединился и сам Бена, но из одного нелепого случая быстро уехал домой. С тех пор так и повелось, в Бразилии почитают версию Жоржа Бена, а во всем мире куда лучше знают Серджо Мендеса.

0: 905-77-062-39. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
4: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Комета. Первая чеховская радио.

0: радио. Комета.
1: Чероки Шоу. В ближайшие минуты начнем уже с вами доставлять рок на дом. А пока что у нас композиция на радио Комета 2.6 FM. Слушаем музыку и сразу после рекламы начинаем.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд.

0: Всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Когда звук приобретает форму и становится живым. Чироки. Живой звук.
3: Как это работает, да? Всем привет! Доброго вечера всем, кто нас слышит, и доброго вечера всем, кто нас уже хочет увидеть. Мы, собственно говоря, как всегда, по традиции, Ольга Ольхова и Анна Данрой. Сейчас там у Ани. Аня, что с тобой?
4: Мне все хорошо. Замечательно. Я с тобой, Анна Данрой, с вами в студии.
3: Супер, отлично! Ну, в общем-то, начинаем мы чироки-шоу. Как всегда, теперь будет это по субботам. Давайте уже начнем, наконец-то. Рок с доставкой на дом. Доставляем вам, хотите вы этого или не хотите, но мы вам уже привезли.
4: Ну, очень надеемся, что хотите.
3: Да. Сейчас будем отгружать, поэтому готовьтесь. У нас сегодня интеллектуальный рок с элементами пост, брит, попа и фанка, где каждая песня становится отдельной историей. Коллектив из Заокска у нас сегодня в студии. Ребят, привет.
5: Привет.
3: Привет. Все, звук есть, отлично. Это не может не радовать, звук есть, уже хорошо.
5: Привет.
4: Привет, привет, привет.
3: Я уже, как человек сегодня с ограниченным зрением, уже сходила, перещупала всех, поэтому, девушки и жены, не обижайтесь на меня, пожалуйста. Мне нужно было убедиться, что все на месте.
5: Да, они такие, хорошо.
4: Такие пожали нам руку, приехали в студию,
3: приехали в студию, посмотрели на меня искоса, да, сказали, ну, конечно, специально, наверное, ослепла сегодня, чтобы всех перещупать. Итак, сейчас будем щупать не только руками, но еще и ушами. Нас сейчас будет в ближайшее время видно в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Надеюсь, там трансляция у нас уже идет. Сейчас проверю лично, посмотрю, чтобы все было без обмана. Не вижу, где трансляция. Я, видимо, какой-то человек одаренный альтернативно. Не могу понять, где она пока что
4: или
3: есть.
4: Или сегодня невидение, просто твоя...
3: Мое все.
4: Мое твое все, да.
3: Про меня полностью, про меня. Ладно, Ань, там твои любимые, давай, жги, где мы громче всего слышны?
4: Угу. Значит так, для тех, кто хочет нас услышать, угу, не находясь в городе Чехов, скачать себе приложение на телефон Радио Комета, говорю.
3: Яндекс.Радио,
4: да, все очень просто, именно там мы есть, и мы там громче всех. И если у кого-то есть вопросы, можете их писать в Макс Мессенджер по телефону 8-916-244-00-44. Ребята веселые, посмеяться с ними можно, можно прям посмеяться можно.
3: А еще мне хочется отметить один момент, что, наверное, в случае чего мы будем единственная радиостанция, которая вещает на УКВ 7049, находите на своих советских приемниках. Мы там вещаем, нас там слышно.
4: Вот так мы захотели.
3: Да, 92,6 FM, это наш классический диапазон, где мы есть. И 7049 УКВ, мы там тоже, нас там слышно. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, находите нас в соцсетях во всех, в том числе в мессенджере Макс, и находите группу lopasnia.ru в мессенджере Макс, в Телеграм и ВКонтакте. И будьте с нами на связи, самые актуальные и самые честные новости города для вас. Ну и давайте уже начинать. Ребята к нам приехали из Заокского. Не просто так с пустыми руками, и не просто так они нас начинают. Наш новый сезон чироки-шоу, они к нам привезли много новинок.
4: Потому что они у нас уже были. Да. Вы когда у нас были, помните, ребята, число?
5: В феврале.
3: Да? Как будто в прошлой жизни. Ну, давайте начнем.
4: Полгода прошло.
3: Давайте начинать потихонечку. Я тут уже пропалилась, что я хожу и почти, сколько там, уже дней, наверное, 7, да, пою. Кто спиннер лета зеленого цвета? Да, так же, нет?
5: Так.
3: О, вообще. Ну, если что, сейчас...
4: Вам солистки не хватает.
3: Так, сейчас не надо им солистки, у них великолепный солист вообще. Абсолютно великолепный мужчина. И давайте уже, наконец-то, начнем с песни.
5: Давайте.
3: Что будет, какая песня? Премьера моя любимая?
4: Что-то новое.
5: Метры будут.
3: Метры, давайте. Ваша песня в топе. Давайте. Группа ПО. Живой звук чироки-шоу.

0: Живой звук в Чироке Шоу, группа ПО «Точка и точка». И, в общем-то, давайте мы уже приступим к нашему любимому, да, Ань?
1: Аня. Пока не понимаю, что да.
0: Ну, как это, чего да? Что да? Надо соглашаться.
2: Да, Ань,
0: ну что,
1: Аня, жги дальше.
0: Давай, мужчины красивые?
1: Красивые. Ой, очень вообще.
0: Очень, да,
1: такие позитивные.
2: Местами по области, да,
1: такие вызывает. Там позитивные все вообще. Прям уже, когда на них смотришь, просто улыбаешься. Все.
0: Просто после такой песни грешно спрашивать, был ли в вашей жизни момент, когда хотелось бросить музыку.
2: После такой песни.
3: Примерно каждую репетицию.
2: Да, наверное.
0: А почему? Почему возникает вообще такая мысль?
3: Я вам расскажу.
0: Давай.
3: Последний концерт отыграли 9 мая, и uh-huh. после этого мы не репетировали вот до начала этой недели.
2: Не, ну надо сказать, что мы ушли в запись.
1: Uh-huh. Я думал, в запись, так сказал.
3: Да, ушли на запись, и все лето писались, и дописались, как говорится. Вот. Поэтому мы собрались, начали играть, поняли, что мы вообще из разных коллективов, вот, из разных городов, из разных стилей, и уже хотели распаться.
1: Слушайте, но нет. Но вы вот за это время, с февраля месяца, вы там еще стадионы не собираете или уже прям...
3: Собираем все? Просто маленький.
2: Ну, маленький.
1: Стадиончики.
2: Примерно на 5-6 человек.
1: Ну, тоже стадион, да.
0: Ну, тоже неплохо, на самом-то деле.
2: Микростадион.
0: Микро такой. Я, говорит, у него тоже...
2: Можно стать амбассадорами в ближайшем будущем.
1: Ну, прекрасно.
0: Как в старой шутке, да, про Джина. Я, говорит, Джина поймал, он глухой оказался. Я, говорит, у него, думаешь, настольный теннис просил. Вот. А есть ли вот у вас композиция какая-то в вашем репертуаре, которую слушатели поняли и восприняли вообще не так, как она была написана и как она планировалась?
3: Интересный вопрос.
2: Интересный.
3: Такой.
2: Ну, тут на самом деле...
3: слушатели получили.
2: Да, получается. Не, ну вот смотрите, мы где-то полгода назад мы завели свой канал на ВК. Так что имейте в виду, у нас есть канал на ВК, всем welcome. И там мы, во-первых, выкладываем, ну, какие-то эксклюзивные материалы, того, чего не увидят в лентах, в сторис и так далее, и тому подобное. Вот. И там мы пытаемся наладить общение. То есть там мы какие-то опросы объявляем, да, там и так далее. Вот. Но мы пытаемся выйти вот именно на общение. То есть нам хочется пообщаться с нашей публикой, несмотря на то, что там сейчас уже целых 145 человек. Для нас это показатель.
0: Вау.
3: 150.
2: 150, спасибо,
0: радиочников.
3: Девочки, давайте вообще. Мы этот вопрос, который нам задали, спросим у наших, собственно, слушателей.
2: Кстати, да.
3: Есть в эфире.
0: Давайте. Адресуем.
3: Песни,
0: которые, да. И, в общем-то, мы еще можем добавить, что у нас там где-то, я плохо вижу сегодня, извините, там где-то в группе есть трансляция. Под ней, в общем-то, можно в комментариях писать вопросы группе, мы их все зачитаем. По крайней мере, Аня поможет мне в этом.
1: Без проблем.
0: Потому что я сегодня только на ощупь, я сегодня в танке, все, я ничего не вижу, извините. Там где-то здесь еще были вопросы, где-то еще записанные, сейчас буду пытаться их читать, в общем.
2: От кого вопросы?
0: От кого? Пока что от меня. Ага. Я же придумывала, я же готовилась к эфиру. Как правильная девочка, я приготовилась и написала вопросы, теперь не могу их прочитать.
1: С февраля месяца, давай я
2: надо
1: пока там читаю. У вас с февраля месяца вообще много альбомов написано?
2: Мы не пишем альбомы.
3: Сейчас вообще мало кто их пишет, да?
2: Да, сейчас вообще, в принципе, писать
1: отмазались.
2: Альбомы.
1: Хорошо, это... только... Ну хорошо, релизов сколько?
2: С февраля.
1: Ну,
2: но
1: да.
2: Официально мы выпустили 3 релиза на сегодняшний день.
0: Угу.
2: Да.
0: Один мой любимый, да?
1: Слушайте, ну мне кажется, с февраля
2: это хорошее. Нет, мы вас обманываем. Нет, не с февраля. Не, мы вас обманули сейчас точно. Мы,
1: обманщик, Паша.
2: Ну да, мы же мужчины.
0: Ну так вот.
2: Мы выпустили в ноябре «Амплитудную любовь». Угу. Потом мы выпустили в декабре «Метры». Это вот то, что только что прозвучало.
0: Угу.
2: Вот. И 14 августа мы выпустили...
0: Про спиннер-лето.
2: Да.
0: Замечательно.
1: А снежинки?
2: А снежинки, ну, мы ждем, на самом деле, зимы.
1: А, то есть для того, чтобы его официально запустить.
2: У нас даже готов клип под это дело.
0: Судя по прогнозу погоды...
3: Не будет снега, не будет релиза. Все очень просто.
1: Понятно. Отлично.
2: Так что, да, радио «Комета», решите вопрос.
0: Да, конечно, решим. Куда ж мы денемся? И вот мне тут, кстати, я в последнее время освоила помощь искусственного интеллекта очень сильно, да, уже замучила всех и замучила вся, и он мне предлагает вопрос, я не знаю, как вы на него отреагируете. Вот если бы через 100 лет вас кто-то услышал, какая бы реакция была на вашу песню?
2: Была бы реакция такая, что мы бы сами удивились, что мы себя услышали через 100 лет.
0: Ну, почему? Почему нет? Почему? Вот,
1: зачем вы ставите такие ограничения?
0: Моцарта же слушают, да, Ань.
1: Как бы... Да нет, а потом, я не уверена, что это будет еще в записи. Может быть, еще живьем споете. Не ставьте,
2: серьезно?
1: Не ставьте себе ограничения.
0: Да вы вроде
1: жизни.
0: Молодые, кстати, вам еще жить и жить.
2: Да, возможно. Точно. У нас вообще медик тут рядом.
3: Через 100 лет я послушаю свой трек, даже не узнаю его. Такой, классная песня.
0: Надо такую же написать, да?
3: Попадайте утку.
1: Надо закаверить. Подождите опять, ну что за мыслеформа? Подайте утку. Может, вы будете марафон бегать в наушниках и услышите эту песню? А вам там 170. Нормально.
0: Ну, давайте уже следующую песню.
2: Давайте за 170.
1: На этой, да.
0: На этой расчет.
1: Позитивной ноте.
0: Давайте следующую песню. Чироки Шоу. Живой звук. ПО. И точка у нас сегодня в прямом эфире. И... Где звук? Где песня?
3: Про спины, а я даже не знаю, что про них сказать. Это песня, которая выйдет у нас в релизе, да? Следующая, да, по-моему?
2: Нет.
3: Через.
2: Нет, эта песня выйдет в октябре у нас.
3: В октябре, да. Так что сейчас предрелиз, получается, пред.
2: Ну, вообще, сегодня, да, эксклюзивный эфир. Мы сегодня прям пройдемся по нашим релизам, которые были, которые будут. Так что спины.
0: Давайте. Давайте.

0: Давайте разберемся с этим.
1: Да, очень интересно.
0: Я просто как автор скажу, как это бывает. Вот ты написал песню.
1: Принес.
0: Набросал слова, набросал мотив, что-то там под гитару протренчало, у тебя есть это в голове, и ты носишь это, ты же можешь не принести ее сразу там в коллектив, сказать, ребят, вот новая песня.
1: Ты в голове носишь или записываешь, Саш?
0: Записываешь куда-то, да, ты ее, бывает, просто наиграл, может быть, на телефон записал, потом забыл про нее.
1: Напел.
0: Да, напел. Вот, не путайся, напел. Вот. И там в какой-то момент ее приносишь. И начинается вот это вот там, в основном Паша у нас больше там аранжировками занимается, и он начинает ее переделывать. Вот, поэтому я его ненавижу в этот момент. Вот. Но на самом деле бывает результат, что вот эта переделка в итоге приносит, ну, приходит к какому-то хорошему звучанию.
2: Слушай, ну подожди, был же вот последний самый момент, кто спиннер лета.
0: Да.
2: Как все было. То есть было вообще классно. Как-то вечером мне Саня присылает голосовое, говорит, типа, Пахан, говорит, слушай, говорит, смотри, говорит, я, говорит, песню сочинил. Точнее, мы с Игоряном сочинили песню. Ну, как-то давно было дело, вот.
1: Пацаны, я вам тут песню принес, да, надо посмотреть на нее.
2: Не, подожди, КСЛ, вы же вместе вроде
0: сочиняли. Не, мы с ним, типа, наигрывали ее когда-то, типа, 2 года назад.
2: Ну, вот, да, то есть было дело, то есть вы как бы вместе, да, принимали ребят, принимали участие в сочинении «Кто спиннер лета». И он мне ее присылает просто вот под акустику голосовое, включив на запрещенном мессенджере. И говорит, послушай, что, говорит, можно с этим сделать? Я послушал, и вот как-то просто вот, ну оно так вот, так бывает, что да, прям вот условно, прям 15 минут, и я ему присылаю ответное голосовое, где я ему играю уже, ну...
1: Другую песню.
2: Ну, по сути, да, образно говоря. То есть, нет, там остались какие-то некоторые хуки, да, там, то есть...
0: Типа 2 ноты.
2: Ну,
1: что-то из этого он сохранил, но не факт, что все, да?
2: Вот, да, и он пишет, блин, плюс бомба, все, и мы эту песню, в принципе...
0: К вечеру уже, в принципе, да, практически она уже была.
2: Да, она уже была, то есть
1: оперативненько сделали.
2: То есть, вот, кстати, «Кто спиннер лета» — это прям вот песня, которая у нас появилась прям, ну вот, условно, прям за вечер буквально, то есть с аранжировкой, со всеми делами, прям с атмосферой.
1: Сработались, вы
2: такое.
1: Так сработались уже, получается. Тут в студию кто-то пришел, а я пытаюсь сослепо рассмотреть человека. Иди сюда, пощупаю, иди сюда. Я не вижу, я слепая. Не вижу я, иди сюда, мне пощупать надо.
0: Мне кажется, иди сюда.
1: Тут я вижу по фигуре, красивая девушка пришла. О, это Яна!
0: Это я!
1: Вот так вот, да? Вот представляете, каково ведущему... Ой! А это кто-то... Мужчина! Мужчина, как вас звать? Я вас по очертаниям вижу, не узнаю в гриме. Ваня, это ты? Ваня!
0: Короче, они забыли, что они в эфире, это нормально.
1: Нет, мы не забыли, что мы в эфире, мы все еще здесь. Ваня, привет. Мы
2: забыли Ваню, понимаешь?
1: Ваню тоже нужно пощупать, иди сюда.
2: У вас проходной двор, я смотрю.
1: Сами вы такие, у вас там вообще лето, спиннер. Привет. Ну что, у нас, в общем-то, как это, классический набор на Чироки Шоу в студии, поэтому мы можем смело продолжать. И, ну, давайте уже следующую песню, а я пока нащупаю выход отсюда и придумаю новые вопросы.
0: Да, кто спиннер лета, собственно, она есть.
1: Моя любимая, я сейчас буду петь. Давайте.
0: Поехальте.
1: Живой звук, Чироки Шоу, ПО. И точку в гостях.

0: действительно такое лето, его
1: да. Его бы это, кто-нибудь бы нам принес для начала, чтобы его потом спиннер можно было сделать, да?
0: Пока про нас забыли, я вам сейчас расскажу.
1: Кто про вас забыл? Меня что, не слышно, что ли? Я не понимаю. Я сегодня не вижу, но я же должно быть слышно. Живой звук Чироки Шоу, Ольга Ольхова, Анна Донрой, мы здесь в студии. Аня... Говорим. Я тебя сегодня, походу, из-за...
2: Ты просто сегодня настолько жжешь, ты настолько сегодня в куражах, Оль, я прям даже тебя не трогаю. Я здесь, я на подхвате. Как только ты замолчишь, я тут же что-нибудь вставлю.
1: Поэтому... Мне бы еще бы посмотреть, когда у нас там реклама, да, через 5 минут я вижу. Так что у нас еще есть время пообщаться, потом идти на рекламу. Мы вам тут обещали, на самом деле, хорошие вопросы придумать, но что-то меня сегодня не придумывают. Саня, у тебя есть что спросить?
2: Ну вот, я помню, что я в прошлый раз прям столько... Я вот по поводу названия я тогда вот группы, когда спрашивала, меня прям так жестко обломали, что...
0: Да, мы не раскололись.
2: Да, мне раскололись потом уже за кадром. Ну, где-то
3: давайте, как только мы выступим в Олимпийском, да, мы обязательно к вам приедем, вот мы прямо обещаем.
1: Так, дирекция ДС Олимпийский Чехов.
3: И расскажем.
1: Вы слышали?
2: Ну вы вообще не собирались никогда поменять название, то есть вот прям прикрепилось к вам, да?
0: Как будто бы смысла в этом уже никакого нет.
2: Ну уже да.
0: Узнаваемость какая-никакая появилась, там человек 5 нас знают, вот поэтому...
2: Ну да, стадионы, которые, стадиончики.
0: Ну да, этот пляжный волейбол.
1: У меня к вам вопрос есть такой, не знаю, как вы на него отреагируете, но все же, пусть он будет, что бы вы никогда не сделали ради популярности?
0: Ну, матом сказали, 250 тысяч не хотят.
1: Ну, это прям, не знаю, лирика какая-то. А вот, вот реально, есть какие-то ограничения моральные?
2: Какие-то принципы.
0: Это вопрос
2: принципы.
0: Как, к личности каждому или это типа общей группы?
1: Давайте, нет, вот, тут как музыкантам.
3: Тут, на самом деле, вопрос неполный. Вот если бы был бы список того, чего можно сделать ради популярности...
1: Я придумаю.
3: Понимаете, да?
1: Я придумаю.
3: Вот,
1: хорошо,
3: да,
1: я
3: то есть мы бы тогда вот этот список... А можно огласить весь список, ага. Чего нельзя делать?
1: Хорошо.
3: Или наоборот, ну, что
1: раз
3: можно
1: на
3: сделать?
1: Этот не хотите отвечать...
3: То есть мы, может быть, просто... Не то, что мы не хотим отвечать, мы просто... Мы бы, может быть, и с радостью бы даже что-то бы сделали ради этой популярности. Но мы не знаем, что.
1: И где.
3: И где, да. Поэтому мы сегодня здесь.
1: Вот так вот.
0: Именно так, да.
1: Ладно. Музыка для вас — это больше способ сказать что-то миру или способ найти себя самого?
4: Симбиоз.
1: Симбиоз. Я слышу это слово.
0: Ну, я больше, наверное, поделиться чем-то, мыслями какими-то. Угу. Все-таки.
1: А какая была самая неоднозначная и неожиданная реакция на какую-то песню у слушателей?
0: Ну, это вот тот же вопрос, который был, да?
1: Угу. Ну, типа того.
0: А там никто не написал, да, в чаты?
1: Я не вижу. Иван Павлович, помоги.
3: Иван рекомендует.
2: Но у вас же все равно, вы же знаете, как на ваши песни реагируют там друзья, знакомые.
0: Нет, у нас есть точно песни, на которые мы знаем, что реакция... Во-первых, есть песни там с 2000-х годов, вот эти вот попсовые песенки такие про любовь. Uh-huh. На них реакция там наших старых вот этих фанатов, они и в прямом смысле старые уже, и переносные.
1: Да и мы не молодые.
0: Вот, они как бы реагируют на эти песни, потому что они просто, ну, знаете, вот эта вот ностальгия какая-то

0: включается. Угу. Да, не знаем. Вот следующая песня, которая будет, возможно, на нее какая-то будет реакция. Мы ее мало играли, она у нас очень не похожа на все остальное. Возможно, вот...
1: Ну, в общем, в целом, я так понимаю, встречали вас все с овациями. То есть не было такого, что фу, да ну, ребята,
0: конечно. Что-то. Вот Паша, каждый раз, когда мы выпускаем релиз, он закидывает, куда ты там закидываешь на эти чаты?
1: Это еще до аранжировки.
0: Ну, короче, он закидывает там в один известный всем форум, угу. очень давнешний, и мы там кушаем лопатой, ложкой, вот все, что о нас думают люди.
2: Отгребаем, да? Подарить новую.
0: Там, я так понимаю, что вообще не важно, что мы туда скидываем.
1: Вот так. Ну, то есть ничего не меняется, по сути, да? То есть вы скинули, просто послушали, и все, и ничего не поменяли.
0: Да.
1: Понятно. А зачем суть тогда скидывания?
0: Ну,
1: вдруг,
3: ротация
1: в чатах.
3: Посев, это называется посев.
2: Ого, как вот так вот. Да, давайте перед рекламой вопрос провокационный, такой очень немножечко музыкальные грешки какие-нибудь есть. Ну, например, вот...
3: Что это?
2: Тайно любить попсу и слушать ее в душе.
3: О, да. Это прям про меня. Серьезно, я настолько люблю попсу, это прям, ну, вот серьезно.
0: Я очень...
3: Я очень люблю попсу, то есть...
2: Вот так вот, да?
3: Ну да, ну, да, я не просто ее люблю, я ее обожаю. Играю еще в нескольких кавер-коллективах.
2: Что?
3: Тихо. Вот. Можно это вырезать?
2: Нет,
3: нет, нет, я шучу, на самом деле, нет, в том плане, что действительно...
1: Можно усилить.
3: Не просто я играю там в кавер-коллективах, я еще и иногда работаю... с различными артистами именно попсового жанра, как сессионный музыкант, и ну, я не вижу ничего
0: запишите
3: плохого.
0: Запишите мой номер 8-926.
1: Погоди, да, погоди, да. Я записываю.
0: На самом деле он реально ходит по квартирам, по душам и поет эти песни там.
3: С колонкой. Да.
2: И с розовой мочалкой на перерез,
3: плавках, да?
2: Да. Вообще, вот, а плавки красные?
3: Нет, почему? Я объясню. На самом деле в попсе лично для меня нет ничего плохого. Почему? Потому что, ну, как сказать... Не каждый, ну, вот смотрите, вот, да, так вот есть такое поверье, так сказать, есть вот там попса, фу, попса, а есть там, условно, там круто рок. Но я вам могу сказать, что вот, ну, не каждый рок-музыкант сможет сыграть попсу. То есть я к чему говорю? То, что в попсу берут реально классных музыкантов, которые чувствуют музыку, которые чувствуют аранжировку, которые чувствуют атмосферу музыкальную. И, ну, я не знаю, там, например, вот у меня был случай, в кавер-группе, да, мы играли, надо было сыграть песню «Губина ночь».
2: Угу.
3: Ну вот я вам, вот ради прикола, если нас слушают музыканты, слушают гитаристы, ну сыграйте соло «Губина ночь».
2: Я вам скажу больше,
3: ради
2: там
3: интереса,
2: спеть-то не все возможно.
1: Не просто, да?
2: Вы слышите эту музыку, у нас заиграла, да? Музыку слышите?
0: Это реклама уже?
2: Да, это нас реклама погоняет, как паровоз.
1: Это отмашка, про которую вы как раз и говорили.
0: У нас сколько времени есть?
2: У нас 5 минут будет на рекламном перерыве. Давайте и вернемся. Живой звук, Чироки Шоу. Пока на рекламу уходим, по точка у нас в гостях. Реклама.
4: Чироки. Живой звук. Радио «Комета». Реклама.
5: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
6: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В

0: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи.

0: 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу, только дорога цветов.
4: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
5: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
6: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
7: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
6: Чехов, заводская 1/1.
7: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
6: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
7: opt-akb.ru.
6: Доставка по всей России.
8: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
9: Чироки. Живой звук. На радио Комета.
10: Ну что? Ничего. Я здесь? Меня слышно, да?
11: Да, мы вас слышим.
10: Живой звук, Чироки Шоу, ПВ.И. У нас сегодня в гостях Андан Рой, Ольга Ольхова, Иван Павлович, Яна Дмитриевна, Артем. У нас все здесь, в общем-то, пока я перечислила, чуть не потерялась. Ну и давайте, вопрос у меня к вам есть. Есть какая-то тайная привычка, о которой знают только самые приближенные фанаты группы? И такое сопение в микрофон.
11: Мы, короче, сопим, мы уже поделились с вами этой тайной. Да нет никаких тайн. Мы обычно, ребята, вот собираемся иногда поиграть, иногда что-то получается. Иногда нас зовут на радио. Вот не зовут, мы сами просимся. Иногда просто приходим, стоим под дверьми. Вот это
10: все. Да, такие пусть.
12: Как вчера.
11: Можно я скажу? Я открыл для себя тайну небольшую, как? Что я прошлый весь эфир смотрел на потолок, потому что думал, что камера там. Вот, оказалась она вот. А я смотрел сегодня на потолок.
12: На кондей смотрел.
11: Нет, там висит черная штука, это, видимо, это противопожарка. Я реально там подмигивал Артему и друзьям. Я еще потом, кстати, домой вернулся, еще часа два смотрел на потолок.
10: Вот так вот бывает в жизни, да?
12: Ну, еще бы дело кончилось.
10: Так, давайте теперь вопрос. Вот я примерно предполагаю ответ, но я хочу, чтобы слушатели тоже на него знали ответ. Кто в группе источник ответственности, а кто источник хаоса?
11: Это вы нам задаете вопрос?
10: Конечно!
11: Не, у нас все ответственны. У нас люди вообще могут не прийти на репетицию каждый раз. Поэтому максимально все ответственны. Да нет, мы уже перешли тот момент, был такой возраст, знаете, когда вот молодые были, там, 2000-х мы начинали, вот это все было раздолбайство, как говорится. Сейчас как-то нет. Если договорились, даже я не помню, кто последний раз там не пришел на репетицию, даже по уважительной причине.

0: У нас репетиция раз где-то в полгода.
1: Чтобы не прийти, да?
2: Ребят, нам завтра на радио, да, давайте хотя бы познакомимся заново за последние два года, да? Да, давайте познакомимся. Ты кто, да?
0: Нет, давайте по старости присутствия в группе.
1: Вас представить?
0: Игорь Семенович. Вот он начинал с нами еще в конце 2000-х. Или в начале, может быть. Ну, то есть он нас сначала записывал, немножко рулил по звуку. Вот,
1: потом, бас-гитара.
0: Да, писал нас, и тогда еще даже на кассетах мы еще писались. Вот. Игорь Семенович вот в данный момент играет на бас-гитаре. Угу. Это вот уже много лет.
3: Спасибо,
0: получается.
3: Игорь.
0: Он то с нами, то не с нами, то пропадает. Вот. Дальше Алексей Коноплев, наш барабанщик.
4: Барабанщик.
0: Вот, да. Он у нас успел тоже в конце 2000-х, там, 2001, наверное, 2002 вот он появился. Вот, вы его прогоняли, ну, как это, метлой, как говорится.
1: По-моему, по-моему, единственный зожник, если не ошибаюсь.
0: Да. Опа, это наша тайна была, как вы скрыли.
1: А я все помню, я всех зожников собираю.
0: Потом, как бы, Паш Турицын, вот он присосался в прошлом году к нам. Почувствовал у нас какой-то потенциал.
3: Да не уже больше, наверное.
0: Ну, май прошлого или позапрошлого.
3: 24-го, наверное, 20... да?
0: Ну да, наверное, 24-го. Mm-hmm. Два года уже получается. Вот. Это единственный у нас человек с образованием, с музыкальным. Да, вот. Ну, нам так он говорит, по крайней мере.
1: Вот так.
0: Поэтому мы ему верим.
1: Чем-то выделиться надо среди вас.
0: Ну, да, я, естественно, с самого начала всей этой пирамиды. Еще много людей было, которые шли с нами этот путь. Там и Алик. И...
3: Ну, а, кстати, расскажи, действительно.
0: Да, у нас в 2000-х вот как раз годах уже группа была такая популярная в Заокске. Вот. Андрей Никонов.
3: Она, наверное, единственная.
0: Да, на бас-гитаре. Была. Сейчас его уже нет с нами. Был Лешка Мишуркин, который играл на барабанах. Был Алик Лишер. Дядя Алик, кстати, реклама. Вот на Ютубе. Он у нас, в принципе, писал все аранжировки. Талантливый гитарист. Вот. И много еще потом было. Потом второй состав, который собрался, был Артем. На басу у нас играл. Андрюха Тимошкин играл на гитаре. Но еще Тоха. Тоха играл на басу как раз перед Игорем. Кто-то у нас еще был, да, из Чехова. Кстати, если вдруг он смотрит. А Тоха, большой привет.
1: Да, отзовитесь, зрители.
0: Ну, его, ну, мы так его звали, Тоха, сокращенно.
3: Антон.
0: Вот. Кого-то забыл. Ну, естественно, у нас еще соавтор был и в 2000-х годах, Сашка Толстиков. Вот он много песен
1: он
0: нам
1: был
0: писал.
1: Сейчас, нет его уже?
0: Ну, он сейчас уже не пишет, вот, он уехал в другую страну, а так, да, он с нами очень долго участвовал во всех процессах.
3: Опять мы сегодня поем его
0: песни? Кого-то еще забыл. Да, какие-то песни есть. Вот «Снежинки», например, мы с ним тогда писали, я музыку писал, он слова писал. Что там еще у нас есть?
1: К слову, про песни. Может, песню?
0: Да? А, можно, да?
1: Да,
0: вот,
1: давайте.
0: Кстати, следующая песня. Вот вы задавали вопрос, какая песня, возможно, триггернет людей. И вот это то, что, потому что она не похожа ни на что. Мы написали ее с Игорем когда-то давно. Потом у нас там был момент, когда мы все разбежались. Мы с ним остались вдвоем. Мы ее вот записали. И Паша, кстати, когда пришел, мы эту песню ему отдали.
3: Не, не просто пришел, да. Получилось вообще интересно. Я вообще в группу попал по объявлению. То есть я случайно, да, в послушном
0: Заокском
3: увидел, что группа ищет гитариста. Вот, я прошел по определенным ссылкам, послушал, что, где, как, чего, и пишу, что, типа, давайте, ребят, попробуем. На что мне Сашка присылает трек, это как раз был «Дождь». Вот. Он говорит, ну, попробуй что-нибудь накидай. Вот, собственно говоря, я накидал, и вот
1: зашло,
3: то, что
1: да?
3: я накидал, оно сейчас прозвучит.
1: Ну, давайте послушаем.
3: Да. Кстати, «Дождь» у нас выйдет уже в сентябре этого года.
1: Так, стоять, качелька.
2: Кастинг ты прошел. То есть у нас сейчас... Такая предрелизная премьера.
3: Да, это точно. На самом деле нет, у нас уже спины только что прозвучали.
2: Ага.
3: Это была предрелизная тоже история. Это будет в октябре.
2: Угу.
3: Вот, а сейчас «Дождь».
2: Ну что ж, давайте слушать.
3: Давайте.
1: Слушайте, ну мы тронуты, да.
2: Живой звук, Чироки Шоу, ПО. У нас в гостях. Давайте песню.

0: Ну вот. Живой звук, вчераки шоу на радио Комедия 26 FM. Я пытаюсь найти, где надеваются наушники.
1: И ну, в области ушей обычно.
0: Мне бы еще увидеть. Я понимаю, что я подарила нашей радиостанции мем ходячий на ближайшие полгода, потому что мне сейчас сказали, говорит, она, говорит, стоит, говорит, что она слепая, не видит ничего, а эклерчики нашла на ощупь.
1: Ну, скорее всего, на запах.
0: На запах. Тогда хочется кушать. Не на такое, может быть, способным, да?
1: А кто спонсор эклерчиков, кстати говоря?
0: Так вот, мне тоже интересно, кто спонсор
2: эклерчиков. Группа ПО, точка и точка.
0: Так вот они откуда.
1: Так, а можно небольшую рекламу?
3: Эклерной фабрики.
2: Давайте, давайте, рекламу
1: да,
2: можно.
1: Вот, кстати, сейчас прозвучала песня «Дождь», ага, которая выйдет в сентябре. И мы хотим сразу сказать, что в день релиза выйдет еще и клип на эту песню.
2: Угу. Я так понимаю, он уже готов.
1: Естественно.
0: Ага. То есть все уже в процессе?
1: Нет, ну я там, как его зовут, Бекмамбетов?
0: Угу.
1: Да, да, да.
0: Который Аркадий. Всемирная история банк какой-то там. Да? Ну что ж, у нас там есть вопросы. Сейчас я буду делать эпическое зрелище для всех, кто нас смотрит в видеотрансляции. Вы можете посмотреть на меня, как я здесь изворачиваюсь, чтобы прочитать вопрос. Всем привет, пишет нам Яна Зеленцова. Какая из ваших историй, положенных на музыку, до сих пор вызывает у вас самые сильные эмоции и почему?
3: Ну, одна песня точно есть, это «Другу», да? Потому что она посвящена моему, собственно, другу и Лёхину, наверное, тоже, да, Лёш? Вот, ребята уже позже немножко, это, ну, Серёга Бурнаев, вот, который погиб в Чечне и Герой России, вот, поэтому она всегда трогает, ну, потому что с этим много связано, это прям с детства, там, условно, до, там, 18 лет, вот. Ну, не, ну, есть много песен в целом, вообще все песни написаны, они... В целом...
2: Но они так от души, так понимаю, идут, да?
3: Да, они все равно как бы накладываются на какую-то там личную эмоцию, переживание или, возможно, жизненную ситуацию.
1: Ну, я тебя перебью, и прости, пожалуйста, вот, я когда прощаю. Я пришел в группу, профессионально, не, точка и точка, вот, и Сашка меня знакомил с песнями, которые он писал, да, вот, с которыми мне придется работать, да, и вот он показывает одну песню, говорит, это вот, у этой песни вот такая история.
2: А, то есть он тебе по каждой вот песне так... прям рассказывал,
1: слушай,
2: что...
1: Да, и меня на самом деле действительно это тронуть, настолько наверное. Вот... забрало, можно так сказать, что действительно у каждой песни есть своя история. Это действительно классно. То есть это вот просто я в разных коллективах в свое время принимал участие, и там, условно говоря, песни писались из пальца, понимаете, да? То есть, ну вот надо написать песню. И вот что-то мы там садились, сочиняли, что-то там придумывали, но это все какая-то была эфемерная история, которая не имела вот реального заземления, да? А здесь это вот...
2: Это каждая история, каждая песня — это история.
1: Действительно, да, так оно и есть.
2: Угу. Это здорово.
3: Но мы не рассказываем эти истории, потому что я считаю, что каждый.
2: Да, если вы название это не объясняете.
3: Услышит свое просто, на самом деле, часто
0: говорят. Конечно. Бывает. Но мы же уже договорились, да, когда мы соберем Олимпийский, группа ПО точка и точка раскроет историю.
2: Вы прям на сцене это расскажете.
3: Мы не будем даже играть, название. Я просто выйду.
2: Да, расскажите, выйду.
3: Вот слово «прошел», оно связано с тем, что да. Вот, и, скорее всего, там вот один, да?
0: Да, причем билет будет стоить у нас ровно 2000 рублей, соберем мы туда 500 тысяч человек и заработаем миллион. Потом будем приходить...
1: Не знает столько.
2: Да это не важно.
0: И ходите рассказывать, как заработать свой первый миллион, да?
3: Кстати, у нас есть первая заработанная тысяча, я ношу ее уже больше 10 лет в бумажнике.
0: Ого.
3: Серьезно.
2: Единственное?
3: Ну, типа, идея была такая, когда-нибудь, когда мы станем, ну, Паша знает примерно когда, знаменитыми, популярными, я эту тысячу достану и повешу на стенку, вот. Или мы ее
1: сейчас
3: просто
1: пока
3: проедим
1: он,
3: в Макдональдс.
1: Пока она у него в бюстгальтере.
3: Прости, прости.
0: Какой ужас. Давайте песню.
3: Даем.
2: Что мы дальше слушаем?
3: А это, кстати, наша песня «Ты убиваешь меня», ее многие знают.
0: Надеюсь, это не про меня, да? Давайте.
3: Ну, в том числе. Каждый услышит свое.
0: Ну, хорошо, давайте послушаем. «Живой звук», «Чероки шоу», «Точка и точка».

0: Боб, творец мемов на всю радиостанцию. На ближайший, мне кажется, год так точно. Ну, как говорится, поехали дальше про вас разговаривать.
1: Итак. Получается, наша музыка это, как это?
0: Дарует зрение. Зрение дарует, да. Дарует прозрение. Да. Озаряет. Да. Все, вот, все, все в этом духе.
2: Ребят, вы чаще где выступаете вообще?
1: У вас, получается.
2: Ну, неплохое. Вот, это как раз стадиончик.
1: Февраля, кстати. Вот,
3: нет,
1: спасибо.
3: Нет, ладно, не ври. В Фробаре мы чаще выступаем.
1: Чаще всего в Серпухове, да.
3: Это считается рекламой.
2: Да давайте, давайте.
3: Да, мы 26 сентября будем в Фробаре выступать. Приходите, кстати, девчонки.
1: Отличное место.
2: Ну, кстати, да, оно почему?
0: Да такое, почему
2: ну,
0: бы, да, это же суббота будет, да.
3: Мы вам
0: да?
3: Треску организуем.
1: Там будет, да. Кстати, день города.
3: Можете сэкономить 350 рублей. Да.
2: У меня 25-го день рождения, я как раз приду праздновать к вам.
1: Отлично.
2: 26-го.
1: Там очень вообще классная атмосфера, очень классная публика, несмотря на то, что город в целом небольшой, ну, прям там всегда душевно. И всегда полный зал практически, там двухэтажный он. Поэтому приходите, будем рады.
0: Да, ну, ладно, с вас диванчик да, какой-нибудь.
1: У нас
0: нам
1: тем более,
0: занять,
1: что сейчас наверняка много свидетелей. Возьмем, вы обещали гамак приехать.
0: Все, мы уже не отмажемся, я поняла. Мы отменяем Чироки-шоу 26 сентября и едем в Серпухов на концерт.
3: У нас 21.00 начало.
0: А, тогда мы успеем.
2: У вас там аудитория какая вот там в этом клубе ваших песен? 60+ или все-таки?
1: Нет,
3: 72.
1: Не, ну это самые молодые, если по 96. Ну, кстати, столики бронируйте заранее, потому что реально получается, что на улице придется слушать.
0: Так, ладно, хорошо. Я сегодня слепая. Я только что сказала, говорю, с вас диванчик в баре, они такие столики бронируйте заранее, да?
1: Диванчик в баре такой бывает?
0: Да, там же диванчики у них стоят на втором этаже.
1: Прям в баре?
0: Да, на втором этаже у них стоят диванчики. Я знаю, там было не один раз.
1: А, про бар. Я имел в виду, что прям в самом баре, там, где разливают напитки, там диванчик, вот это вот.
0: Более того, скажу честно, тем, кто собирается, звук там шикарный, мы там выступали не один раз, и аудитория там просто восхитительная.
3: А кто вы? Мы что-то не знаем.
0: А я вам потом расскажу.
2: Оля у нас поет, да.
0: Да, сегодня я, конечно, не петь, не рисовать, поэтому давайте петь будете вы сегодня. Следующую песню какая будет?
1: Как раз «Снежинки».
0: Ой, давайте.
1: Не знаю, Виталик слушает.
2: Исполняем, да, сегодня? А что-то сказали, где декабрю. Я прям расстроилась, оказывается, споете.
0: У нас сегодня целое шоу, премьер.
2: Ну, супер.
1: Да, в прошлый раз просили, у нас ее не было в программе, поэтому в этот раз мы ее ставили.
2: Давайте, давайте.
0: Живой звук Чироки-шоу, ПЛ.И.

0: Ну, не олимпийский, конечно, но...
1: Олимпийский.
2: Я не понимаю, почему я себя не слышу. Я тут ослепла на второй глаз, оглохла на одно ухо.
1: Еще раз попробуем.
3: Вы нас слышали?
2: Да, вы нас слышали. Все, мы там заработали денег-то за подпевку или нет?
0: Да, да. Разделить с нами штраф, если что.
2: Да? Ага, думаете, такие наивные. Кстати, какой самый наивный поступок в жизни совершали?
0: Собрались, да, Лех, правильно подсказал. Мы такие собрались, типа, сейчас мы победим всех за год.
2: Сейчас
0: вот это было наивно, да. Поэтому прошло уже 40 лет.
2: Сейчас, говорит, мы тут
3: у вас у всех на концертах присутствуют ваши семьи? Вот вы проводите их? Или случай от случая?
0: А, хочу передать привет семье.
3: Меня слышат вообще?
2: Я думаю, да.
3: Меня слышите, ребят?
0: Слышим?
1: Слышим вас.
0: Но вас как-то тише стало сильно слышно.
1: Мы что-то не так отвечаем, что ли?
2: Сильно тише.
3: Ну да, говорю. Я говорю, у нас, у вас это, семьи присутствуют на концертах? Кстати, семьи. Кстати, привет.
0: Да, вот Паша все время со своей женой приезжает, с Лерой. Она вот сейчас нас снимает.
3: Да, да, помню.
0: Давай. Че, мы за что тебе деньги платим? Иди сюда.
1: Они даже мне деньги не платят, а ей платят.
3: Массовка.
0: Ну, в общем, Лера все время есть на концерты, иногда, ну, в целом, иногда, да, на больших концертах, ну, таких, как День города. В принципе, приходят все наши дети, семьи, и вообще дети даже, которых мы там не знаем.
3: Не знаем, что они наши дети.
2: Дети, которых мы не знаем.
0: И мы все счастливы.
2: Глубокомысленная фраза, на самом деле, да, сейчас дамы, которые знают, чьи дети, медленно посмотрели в телефон и сказали, так надо подать на алименты, да?
0: Нет, они ждут, когда мы станем популярными, чтобы было что просить-то.
1: Да, мы за дурочек что, выходить, что ли, будем в свое время?
2: Вот оно что? Ну что такое? Ну давайте уже просто про что-нибудь про хорошее поговорим. На самом-то деле...
1: Так не вы нас спрашиваете об этом.
2: Ну, мы исправимся.
1: Вот.
2: Давайте, знаете, про что? Релизов много, клип, вот я слышала, один выходит. А что еще в планах есть?
1: Нет, не один клип. На самом деле, вот сейчас мы сыграли «Снежинки», и на «Снежинке» тоже будет клип. Классный новогодний, обалденный клип. Мы прям сами от него обалдеем. У нас прям получилось. Но, опять же, так как у нас ограниченный бюджет, вот, мы сочиняем клипы при помощи нейросетей.
2: Все так делают.
1: Да, и, ну, мы не просто, как бы, там, знаете, там, условно, там, создай нам клип. Нет, мы придумываем сценарий, мы придумываем сюжет и так далее, и так далее, и так далее.
3: Ну, то он только прям... исполняет, я поняла.
1: То есть это полноценная такая прям глубокая, вдумчивая работа, и ну, нам за нее не стыдно.
0: Ну, этим Пашка у нас занимается, поэтому ему не стыдно.
1: Потому что я без работы.
0: А мы немножко краснеем.
2: Какой, говорит, человек самый счастливый на свете, тот, у которого нет работы. Что?
3: Ну что, песня
2: еще
3: будет?
2: Давайте еще песню. Прям да, так разошлись, попели. Песня. Хочется еще и дальше потанцевать еще.
0: Ну, что, это «Беспроводные города». Это наш хит, на самом деле, который пока еще просто не стрельнул.
3: А должен?
2: Ну, раз в год что-нибудь стреляет.
0: Мы вас плохо слышим, на самом деле.
2: Да? Нас плохо слышно?
0: Да, вот как-то очень тихо. В общем, эта песня, ну, которая нравится вообще, типа, всем. Из всех песен, у нее, ну, мы с ней еще работаем, мы ее запишем обязательно, вот. Но она вот у всех вызывает.

0: только позитивные эмоции.
1: Не, она у нас уже есть на Яндекс
0: она
1: Музыке.
0: Она есть на Яндекс Музыке.
1: От 2019 года, да, у нашей группы есть альбом большой, и там есть эта песня. Вот, но так получилось, что мы придумали ей новое прочтение, которое сейчас прозвучит. И, соответственно, ну, рано или поздно мы обязательно ее выпустим в новом, да, так сказать, беспроводные провода 2.0.
0: Да, да, да. И просьба в следующий раз стул все-таки с этой...
1: С чем?
0: С сидушкой.
1: Ладно, сидушка, назовем ты сидушкой.
0: Спасибо. Мне в детстве велосипеда хватило без седла, поэтому давайте, поехали.
1: Я так понял, тебе его не хватает.
2: Давайте уже песню, а? Ну, давайте.
3: Уже вы такую интригу закинули, да.

0: Вот так вот и потанцевали, и попели, и прям подвигались.
1: Сейчас
0: классно,
1: нас хорошо,
0: да?
1: Слышно, ребят?
2: Да, сейчас прям
0: вот, идеально, и слышно нас стало замечательно.
3: Ну вы поближе как уже пересели, спасибо.
0: Да мы уже тут, я не знаю, полстудии обскакали, вот ищем здесь идеальный звук, чтобы нас было не только видно, но еще и слышно.
3: Сейчас отлично, не меняйте ничего.
0: Да, хорошо, не будем. Ничего не трогай, да, это работает, работает, не трогай ничего. И в итоге, помимо 26 сентября, когда, где, явки, адреса, пароли, где можно вас увидеть...
2: Возможно, 12-го, да?
3: Да, нас должны пригласить.
2: Может быть.
3: Возможно. Это не точно, но...
2: Ну, могут.
0: Да будем надеяться.
2: Но не точно. Ну, как будто бы есть шанс, но не совсем. Вот, да, это день Заокска, возможно, да.
3: Да нет, мы там часто выступаем, на самом деле, на день Заокска.
2: Это наш родной, как говорится, поселок.
3: Да, нас там любят.
2: И мы любим нас.
3: Мы вас, кстати, приглашаем, если срастется.
2: Да. Потом следующие выходные, это возможно тоже, да?
3: Алексин.
2: Да, Алексин. Там небольшой рок-фестиваль в Алексине. Нас туда позвали. Вот. Потом, соответственно, пробары. И уже где-то, наверное, в октябре будет в Ватутинке дом культуры.
3: Новый Ватутинке, да.
2: Мы там были, кстати, там очень классно.
3: В апреле мы там дали, да, выступление. И не просто выступление, мы там мы подготовили.

0: Классный вообще анимационный шоу.
1: Вот да, расскажите про него, потому что ваше каждое выступление — это не просто концерт, это еще и огромное количество визуала, который вы с собой привозите.
2: Интересно, кто вам денег заплатил за это?
1: Я потом тебе расскажу, я все тайны открою. Договорились?
0: Я тоже могу тебе потом рассказать.
1: Пообщаемся.
2: На самом деле, это был первый концерт, на котором у нас на все песни, которые мы там пели, был подготовлен видеоряд. Паша этим занимался там несколько недель. Вот. И там большой экран, это было очень просто красиво. Когда мы на сцене, сзади вот этот видеоряд на все песни. Вот. Ну, нам
0: не, это была крутая на самом деле такая прям анимационная видеоподдержка для нашей музыки. То есть, ну, чтобы вы понимали, то есть, это был не просто какой-то там видеоряд. То есть это вот... Условно, да, каждое слово, оно было вот визуализировано. Да, визуализировано. То есть, если соло, это был какой-то просто... Ну, вообще, на самом деле, мы просто рекомендуем вас, вам оказаться на наших концертах.
1: Я скажу...
3: Я 26-й уже забила.
1: Ага, а я вот скажу, как человек, который тщательно отслеживает ваше творчество в вашей группе ВКонтакте, рекомендую всем нашим слушателям зайти, найти группы PO.E. подписаться на них ВКонтакте, быть в курсе их новинок и выходов, релизов. И там же, кстати говоря, можно в такой в ограниченной демо-версии, ну, потому что все-таки лучше это видеть вживую, посмотреть как раз на тот самый фантастический визуал, который сопровождает группу на их концертах.
3: Мне очень интересно, ребят, честно, потому что музыка цепляет, хотя я не роковый музыкант такой, не особый любитель, скажем,
2: но
3: так,
2: тоже.
3: Но к вам захотелось. Да я поняла.
0: Кто не роковый музыкант?
1: А сейчас
0: нет,
1: я...
0: это ты говоришь?
3: Да.
0: А какую ты музыку любишь?
3: Я?
1: Да, сюда иди, слушала.
3: Трансовую, психоделическую, танцевальную.
2: Да, мы можем.
0: Слушай, я, кстати, сам неплохой диджей вообще.
3: Да, вот, я как раз, когда я тут сижу, я каждый раз трясусь, как бы меня с радио не убрали, потому что я постоянно танцевальную
0: ставлю. Серьезно? Так что мы за гибаратом можем с тобой поговорить неплохо.
3: Слушай, а вообще поговорим, потому что я хочу на диджея отучиться, может быть, дашь направление.
2: Да. Вообще-то здесь с женой, если что.
1: Да, ну ничего страшного. Мы же вас
3: здесь исключительно по диджейству.
1: Мы же вас любим, мы любя. И Алина Семенович пишет нам: папа, Игорь, жги! Привет от дочери.
2: Круто, что твоя дочь слушает нас.
1: Вот так вот.
3: Горян, жги, папа.
1: Так что давайте мы финальную песню. И будем мы потихонечку прощаться. Так неохота, неохота.
0: Не хочется, да. Песня классная.
2: Последнюю песню хочется уже проститься, да?
1: Блин, ну что вы такие люди?
2: А нет, это мы все иронизируем.
1: Давайте. PO.E. Живой звук. Чероки шоу на
0: радио. Амплитуда и любовь, друзья.
2: Передаем за проезд.

0: Живой звук Чероки Шоу на радио Кометах. Мне там показалось, что у вас Брайан Джонсон на бэк-вокале подпевал только что. Да, есть
1: такое? Он уже ушел.
0: Да. Как это, сбежал, да, вот так, оно бывает. А, кстати, те, кто смотрит нашу трансляцию, все там видно, все видно. Так что от них ничего не утаишь.
1: Мы ничего не таим, кстати. Угу.
0: Тайн нету никаких. Мы уже все, мне кажется, спросили, кто чем в душе занимается и в душе кто где. Ну, что хочу сказать. Эфир у нас подходит к концу. К сожалению, нам настает пора прощаться. Ребят, спасибо огромное, что приехали.
2: Ребят, я снова была вас рада видеть. И сейчас действительно я прям хочу приехать к вам на концерт. У вас очень позитивная энергетика, да, и вообще ничего личного, а просто... Да как ничего личного? Личное присутствие хочется на концерте у вас просто сделать.
1: Мы будем очень рады.
3: Да.
2: Будет там цветы вам дарят на концертах покупать?
1: Пока нет.
3: Кстати, нет.
2: Вот.
0: Так
2: вот,
0: надо с цветами, да? Чтобы все было красиво и хорошо, и чтобы прям вот максимально...
2: Я даже знаю, кому я цветы подарю.
0: Да?
2: Кто не курит и не пьет.
0: О, как.
3: А, да?
2: Конечно.
3: Это я, получается?
2: Это ты, получается.
1: Да. Сегодня ты.
0: Сегодня ты, любимая жена, да? Так, музыку слышим, да? У нас там поджимает потихонечку конец нашего Чероки-шоу. Вам спасибо.
2: Ребят, вам спасибо. Рада была вас видеть.
0: Спасибо огромное, что приехали в группу «Профессиональное объединение. Точка и точка» у нас была в гостях. Ну, а с вами были Ольга Ольхова и...
2: Анна Донроев. Всем спасибо.
0: Спасибо огромное Яне Дмитриевне и Иван Палычу, которые нам тут помогли мне найти вообще управление всем этим. И Артем, спасибо тебе огромнейшее за звук. Как всегда, все идеально, все круто.
2: Да, Артем.
3: Присоединяюсь, Тема, спасибо.
0: Ну, а всем пока-пока. Прощаемся мы с вами. В следующий раз увидимся. Следите за нашими анонсами и будьте в курсе новых выпусков Чероки Шоу. Всем пока-пока. Так, сейчас я еще найду, где здесь кнопка выхода. Надеюсь.

0: мета.
1: Реклама.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
4: Автомойка. Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно,

0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Комета. Первое чеховское радио.

0: Старой Лопасне, 20:00.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст боя ограничения 16+.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Это реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-5570 или на сайте www.talvisjarvi.com.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
6: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».
7: Радио Комета. 90.

0: Всем доброго вечера. Программа «Музыкальный глобус», как всегда, в это время по субботам в 9 вечера. С вами Игорь. И сегодня у нас сегодня необычный вечер. Сегодня я решил заглянуть в наш радиокалендарь и посмотреть, какие интересные события, не только из музыки, а вообще произошли в этот день знаменательные 22 августа в разные столетия и десятилетия. И в сегодняшнем выпуске, пожалуй, я расскажу, какие из них произошли. И не забудем, конечно же, мы про нашу постоянную рубрику «Музыкальный календарь». И, конечно же, думаю, прозвучат сегодня песни на соответствующую тему. Итак, обо всем по порядку. Начну, как всегда, с мира изобретений. История человечества – это, конечно же, постоянный прогресс. Технологии, сопровождаемые новыми открытиями и изобретениями. Именно в этот день, 22 августа 1880 года, в Петербурге появился первый трамвай. Но только в 1892 году в Киеве началось трамвайное движение. Длина первой ветки была всего 1,6 километров. Электрический трамвай – изобретение инженера-артиллериста Федора Пироцкого. Начал он свое движение в Санкт-Петербурге. Инженеру Федору Пироцкому потребовалось 20 лет, чтобы воплотить в жизнь свою идею создать электромобиль, который двигался по рельсам. Но для совершенствования конструкции трамвая у Пироцкого не было средств. Его идеи были подхвачены за рубежом достаточно мощными фирмами и состоятельными предпринимателями. И Карл Сименс тщательно изучил работы Пироцкого, перечертил схемы и задал ему, задал Пироцкому множество вопросов. И через полгода в Берлине его старший брат Вернер Сименс выступил с докладом под названием «Динамо. Электрическая машина и применение ее на железных дорогах». В 1881 году их фирма «Сименс» начала изготавливать вагоны, конструкции которых совпадала с проектом Пироцкого. Вот так немцы еще в начале 20 века, благодаря инновациям и техническому прогрессу, у себя в стране сумели все по-быстрому реализовать. Но, как говорится, зри в корень и ищи суть. Идея трамвая – это, конечно же, все равно русская фишка. И в «Музыкальном глобусе», конечно же, на тему трамвая у нас песня про трамвай. И вот буквально, когда мы садимся в трамвай, мы слышим голос водителя, который передает для нас важную информацию. Итак, начнем про трамвай, далее немного рекламы, и после чего мы продолжим говорить о событиях 22 августа в разные столетия и десятилетия.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.
2: Остановка улица Пролетарская.

0: чем радио. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. Первое чеховское радио.
3: Музыкальный глобус. Хай.

Вы слушаете «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM Чехов, еженедельную субботнюю вечернюю программу. Меня зовут Игорь. Сегодня мы рассказываем, что интересного было в разные столетия, десятилетия в нашем радиокалендаре 22 августа в мире и о том, что происходит в этот день сегодня. Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента Российской Федерации номер 1714 от 20 августа 1994 года. Сегодня флаг России, государственный триколор, официальный государственный символ наряду с гербом и гимном Российской Федерации. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос, верхней белого, средней синего и нижней красного цвета. Согласно исследованиям наших историков, законным же отцом триколора признан Петр I, который в 1705 году назад издал указ, согласно которому на торговых судах должны поднимать бело-синий-красный флаг. Он сам на

очертил образец, а определил порядок горизонтальных полос. Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, хотя... Хочу сказать, что День государственного флага Российской Федерации не является выходным днем, но уже это традиционная такая важная дата в истории современной России. Также сегодня, конечно же, был географический, так сказать, открытие. Так, в 1770 году мореплаватель Джеймс Кук объявил восточное побережье Австралии владением британской короны и назвал его Новый Южный Уэльс. Я там был, поэтому 8 дней по этому Новому Южному Уэльсу я бродил. Вот. И город Сидней – это, можно сказать, столица этого штата, поэтому... Все почему-то говорят, что Сидней – это столица Австралии. Нет, столица Австралии – Канберра. Вот. Но хочу сказать, что хорошая страна, красивая, но самое интересное, что ее, мне кажется, до конца и не изведали, потому что много-много разных вещей пишут о том, что жители живут только по краям, так сказать, континента, да, а в середине там все пусто. Ну, да, да, да, в основном, конечно же, пустынная зона находится посередине австралийского континента. Музыкальную тему продолжит у нас группа «Винтаж», россияне, вот, а, соответственно, Австралии певица Бетти прямо сейчас. Итак, мы слушаем сегодня песни, посвященные 22 августа за разные столетия и десятилетия, поэтому «Винтаж» и «Бетти» прямо сейчас.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Слушать. Слышать.

Мы никогда не забываем про нашу постоянную рубрику «Музыкальный календарь», в которой мы оглашаем и называем поименно тех, которым сегодня звонят и поздравляют с днем рождения. Сегодня это британская певица Дуа Липа, Стефано Вердери из итальянской группы «Le Vibrazioni», Хоуи Доро из группы «Backstreet Boys», Роланд Орзабал из группы «Tears for Fears» и Дебби Петерсон, барабанщица женской группы «Bengals». Конечно же, я от души хотел бы поздравить всех тех, у кого сегодня день рождения, у кого сегодня в этот прекрасный летний день, 22 августа, такой праздник и хорошее настроение. Я хотел бы всем пожелать всем здоровья, счастья, удачи и прекрасных моментов с хорошей музыкой. Еще раз всех с днем рождения и два наших музыкальных подарка. Я добавлю сюда буквально группу Bengals и певицу Дуа Липа с песней «Единственный поцелуй». Так что для вас наш музыкальный подарок, точнее два музыкальных подарка. И я всем желаю дня рождения, хорошего праздника. Может быть, кто-то завтра будет отмечать продолжение, так сказать, банкета. Поэтому еще раз всех с днем рождения.

0: Вы слушаете «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Меня зовут Игорь. Сегодня мы рассказываем о том, что интересного произошло в разные столетия, десятилетия 22 августа в мире и что происходит в этот день. Сегодня я решил заглянуть в нумерологию, ведь каждое число что-то означает и несет в себе какой-то судьбоносный код. Так вот, в числе 22 больше хорошего, конечно же. Например, если в процессе какого-то важного дела постоянно натыкаетесь на двойки, то нужно довести дело до конца. Или человек, который рожденный по числам 22, это как раз те, кто, у кого день рождения сегодня, умеет хорошо зарабатывать, но тратит их в два раза быстрее. Или так, 22-я буква алфавита, есть буква F. С этой буквы начинается слово «философия». Слово «философия» означает «любовь к мудрости» или еще про число 22. Летняя Олимпиада в Москве была по своему порядковому номеру 22. Зимняя Олимпиада в Сочи тоже 22-я. В России вот число 22. Что касается музыки или кино, то здесь есть тоже интересное. Значит, в 2017 году вышел фильм «Катастрофа» 2.22, и число, так сказать, 22 содержится в альбоме Крейга Дэвида, который его выпустил. Альбом 22 называется, в 2022 году. Название связано с тем, что с момента выхода его дебютного альбома Born to Do It прошло 22 года. Прикиньте, это совпало, так сказать, с его благодарностью себе и отметкой на карьерном пути. Также певец считал число 22 мощным, но нумерологическим знаком, надо запомнить, который приносит баланс и равновесие. Певица Эрика Лундмоен из Швеции также выпустила альбом с названием 22. В интервью певица упоминала, что ее действительно преследует это число. Ну вот, вот так вот. На России канале «Уловка 22» фильм или «22 игрока» может быть на поле во время футбольного матча. В общем, каждое число что-то значит и имеет свое четкое определение. У нас снова музыка, Тейлор Свифт и Крейг Дэвид прямо сейчас. Так что, точнее, Дэниел Крейг, извините, я уже всех путаю. Крейг Дэвид, все правильно, Крейг Дэвид. Ой, ну, перепутаешь тут все. Вот, поэтому 22 — это хорошее число.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем

Ну, касаемо других событий, которые произошли сегодня, 22 августа, ну, они уж не такие уж суперважные, но, тем не менее, я возвращаюсь в Австралию, где в 1851 году были обнаружены золотые месторождения, а в 1988 году выпущена первая платиновая монета с изображением мишки Куалы. В 1865 году Уильям Шепард получает патент на жидкое мыло, которое теперь продается повсеместно и нужное в быту. В 1989 году на планете Нептун спутником Voyager 2 были обнаружены 22 августа ледяные кольца, которые покрыты углеродными силикатами, придающие им красноватый оттенок. 22 августа в 1932 году телерадиокомпания BBC начала экспериментальное телевещание. С 1936 года она начала вещать в телеэфире на регулярной основе. Первая передача на русском языке вышла в 1941 году. На русском языке, ну, это уже интересно. В общем, с 1 декабря 2007 года телевидение BBC вещает в стандарте HD. Вот. Но самое интересное, узнал я о том, что BBC начало вещание, стереовещание где-то в середине 1988 года. Для меня это вообще открытие. Вот. Сейчас это крупная медиакорпорация, передачи которой транслируются по всему миру посредством спутникового телевещания. 22 августа 1965 года в США прошла премьера второго фильма «Beatles Help». Помогите. А в России в этот день, в 1983 году, на экраны вышла картина «Карантин», в котором снимались Евгения Симонова, Светлана Немолява, Юрий Богатырев и Татьяна Пельцер. Вот. На сегодня у меня, пожалуй, все. Поэтому я песней «Help» в исполнении «Бананорамы», пожалуй, закончу. Завтра встретимся с вами в программе «Рабочий полдень» днем после 12. Вот, я с вами буду в течение 2 часов, с 12 до 14:00. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Ну, а у меня на сегодня все. Всем пока-пока и спокойной ночи. С вами был Игорь. До завтра. Комета.

0: 22 часа.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст боя ограничения 16 лет.
3: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. «Комета».

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

слышать. Радио. Радио Комета. Радио Комета. 92.6. Вы слушаете

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
4: Возрастное ограничение 16+.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: не напейся пьяный.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета». «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: «Комета». Первое чеховское радио.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.